0: как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой.
1: Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой повсюду, родную землю, милый дом.
0: Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты,
1: за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты.
0: Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым,
1: я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим.
0: Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным крен, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал, нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земною сбросила с земли, и никого не защитим вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали.
1: С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь,
0: с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них.
1: И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь,
0: и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.